больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это

Сика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

Твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит остаться.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин,

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: О, это лягушка. Я знаю, это птицы. Опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. В центре внимания – уборочная кампания и начало посевной, переработка и продажа сельхозпродукции. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю. Намолот ожидается на уровне 9 миллионов тонн. Белорусские аграрии намолотили 8 миллионов 51 тысячу тонн зерна. Убрано 90% площадей. В разрезе областей по намолоту лидирует Минская – 2 миллиона 117 тысяч тонн, Брестская – 1 миллион 623, Гродненская – 1 миллион 597. За прошедшие выходные в Могилевской области ДТП не зарегистрировано. Сотрудники ГАИ области выявили 809 нарушений ПДД, задержали 12 пьяных водителей и 38 бесправников. 87 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения. Около 9 тысяч первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Могилевской области. Всего в школы и гимназии пойдут почти 109 тысяч школьников. Паспорта готовности получили уже 85% учреждений образования. Запрет на посещение лесов сохраняется в 25 районах Беларуси. В Витебской области закрыт Сеннинский, в Брестской – Каменецкий и Столинский. В Минске нельзя посещать Березинский, Борисовский, Слуцкий и Крупский районы. В Могилевской области – Славгородский, Чериковский, Мстиславский. Второй Бобруйский мотофестиваль собрал более 200 байкеров и 1000 гостей со всей страны. В программе мероприятия – митинг-реквием у мемориального комплекса жертвам фашизма, мотопробег от Бобруйск-арены до базы отдыха «Лесная сказка», конкурсы, концертная программа. Подробнее на bobrlife.by. В урочище «Белый берег» с 14 по 16 августа проходил турслет актива союзной молодежи. Каждый участник получил заслуженные дипломы и ценные подарки. А на пьедестал поднялись представители «Белшины», Бобруйского завода КПД и «Фандока». Подробнее на bobrlife.by. В небе над Бобруйском прошел воздушный крестный ход. Священнослужители облетели город на самолете, окропляя его святой водой. Они вознесли молитвы о благословении Бобруйской земли, ее жителей и всех, кто трудится на благо родного края. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 87%. Атмосферное давление 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: утро, Бобруйск.
1: Наибодрейшего, дождливого утречка вам. Ну что, дожди тоже должны быть.
0: Ну, как Юрий будто Гладков. Бы даже рада. И Рома Вакс.
1: И наконец-то, ну то есть, да, промочить земельку-то надо, огороды полить.
0: Экономия опять-таки.
1: Да.
0: Поэтому везде польза.
1: Это точно. Ну что, мы начинаем. Сегодня у нас тема такая интереснейшая. Места на Земле, где люди живут совершенно не так, как мы вот привыкли, например, да? Урус, Перу. Люди живут на плавучих островах, на озере Титикака.
0: От вот Титаника это... слово пошло.
1: Да я, кстати, где-то в детстве этот Титикака
0: да
1: слышал.
0: Да что-то из обезьяны какие-то там, да-да-да, что-то было такое.
1: Существуют искусственные плавучие острова, сделанные из тростника Тоторо. На них живут представители народа Урос. Острова создаются из нескольких слоев тростника и постоянно требуют ухода. Нижние слои постепенно намокают и разрушаются, поэтому сверху регулярно добавляют новые... Тростник – это домик подними, дно подложи.
0: Да, что-то такое. А где брать, если...
1: Вот, опять же, к берегу нужно подгребать. На таких островах стоят дома из небольших... дома. Есть небольшие лодки, а сама поверхность под ногами слегка пружинит и может двигаться. Тоторо используется буквально для всего. Из нее делают острова, дома, лодки и различные предметы быта. Вот так вот. Кто бы мог подумать, да?
0: Да, интересненько. Ну вот в южной части Туниса сохранились традиционные подземные жилища. Но это вот в жару, когда аж дурненько чуть-чуть вот можно. Ну, в общем, сначала в земле выкапывают такой большой центральный двор, я бы сказала, даже, может, коридор какой, а потом уже вокруг него комнаты. Ну, получается такой вот внутри земли домик.
1: Нормальное такое подземное жилище. Я как-то фильм видел, что там в пещерах где-то жили какие-то странные существа, они вылазили. Поэтому мне тоже немножечко стрёмно.
0: Кстати, там вот что-то говорят, очень что-то подобное использовали для съемок «Звездных войн». Да, поэтому нормально.
1: Интересно. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик.
0: Ну, конечно же, мифы вам расскажем.
1: Ну и расскажем, почему мы делаем именно так. Вот, поэтому слушайте хорошую музыку, оставайтесь с нами, а мы к вам вернемся совсем скоро.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что, гороскопчик, для вас сегодня утренний, свеженький, прям вот в нате. Овен, сегодня может появиться возможность быстро закрыть вопрос, который давно не двигался с места. Не откладывайте решение только потому, что оно потребует от вас первого шага.
2: Тельцы, обратите внимание на деньги. Небольшая экономия сегодня окажется полезнее спонтанной покупки. Ну, а также сегодня хороший день, чтобы пересмотреть свои траты.
1: Близнецы, к вам может обратиться человек, с которым вы давно не пересекались. Разговор окажется полезнее, чем кажется в начале. Особенно, если не будете пытаться сразу перевести его в шутку.
2: Раки, сегодня может измениться домашний план. Встреча, поездка или неожиданная просьба близкого человека. Главное, не сопротивляйтесь переменам.
1: Львы, вас могут попросить взять на себя роль, которую обычно выполняет кто-то другой. Если согласитесь, получите возможность показать свои сильные стороны там, где вас пока недооценивали.
2: Девы, сегодня вам лучше заниматься не наведением порядка, а одной конкретной вещью, которую вы давно собирались исправить. Результат будет заметен сразу.
1: Весы, может возникнуть ситуация, где придется выбирать между двумя вариантами, причем оба будут выглядеть неплохо. Доверьтесь первому внутреннему ощущению, сегодня оно может оказаться точнее других рассуждений.
2: Скорпионы, кто-то может рассказать вам информацию, которую не стоит передавать дальше. Сохраните чужое доверие, сегодня окажется гораздо важнее.
1: Стрельцы, хороший день для небольшой поездки, нового маршрута или спонтанного плана. Даже короткая смена обстановки способна дать вам больше энергии, чем несколько часов обычного отдыха.
2: У козерогов сегодня может появиться разговор о работе или финансах, которые покажутся не слишком перспективными, но не отказывайтесь от всего сразу. У этой истории может быть продолжение.
1: Водолеи, вам может прийти в голову необычное решение старой проблемы. Запишите его, даже если сейчас оно кажется немного странным, идея может оказаться гораздо полезнее, чем выглядит.
2: Рыбы, сегодня стоит внимательнее относиться к случайным совпадениям и неожиданным встречам, а человек, которого вы встретите или услышите сегодня, может подсказать интересную идею.
1: Ну что ж, а мы продолжаем двигаться дальше по местам, где люди странно живут.
0: Так звучит город. Зефир FM.

0: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-81-96, 43-10-05, 43-37-54.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну, а мы продолжаем, да, там про подруги, а мы не про подруг, мы про другое. Мы про то, где можно интересно жить. Вот, например, Ла Ринконада в Перу. Город выше 5 километров. Вот так вот. Ла Ринконада находится в перуанских Андах, примерно на высоте 5100 метров над уровнем моря. Это один из самых высокогорных постоянно населенных пунктов планеты. Здесь значительно меньше кислорода, чем на уровне моря. А климат суровый. Тем не менее, люди здесь постоянно живут и работают, в том числе благодаря добыче золота. Для большинства жителей равнин. Такая высота уже сама по себе была бы серьезным испытанием. Ну, там, видимо,
1: не них... золото. Золото привлекает. Да, да. Я бы смогла там жить.
0: Да, только он, наверное, там не мегаполис, поэтому что бы ты с этим золотом делала?
1: Я бы сюда вывозила.
0: А, ну, это уже другой разговор.
1: Итак, Санта-Крус-дель-Эспоте. Такой вот небольшой остров в Карибском море. Ага. Известный он очень высокой плотностью населения. При этом территория настолько маленькая, что там практически невозможно представить вообще привычные для большого города расстояния. Вот буквально все в шаговой доступности, школы, магазины, вот это вот все. И остров, ну, говорят, постепенно расширяют, добавляют новые участки суши, ну, вот, в принципе, можно было бы тоже побыть.
0: Интересно.
1: Чем-нибудь в отпуск.
0: Да, на острове. Ну, вообще, когда окружено все водой, как будто бы такое себе, не знаю.
1: Да ладно, ну, чуть-чуть можно.
0: Ты где живешь? Да, на острове, там на одном.
1: Да, а как звучит?
0: Все хорошо, все рядом.
1: И все рядом.
0: И все рядом, не спрячешься. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди у нас еще много всяких интересных штук, поэтому оставайтесь, никуда не переключайтесь.
2: Сделано в Беларуси.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ну, а мы продолжаем. И наша интереснейшая рубрика «Почему мы так делаем?» Вот почему нельзя стричься перед важным делом. В некоторых традициях волосы считались носителем жизненной силы человека, поэтому перед дорогой, свадьбой или другим важным событием старались не менять прическу и не стричь волосы. Но интересный факт. Волосы действительно имеют особое символическое значение во множестве культур, от религиозных обрядов до траурных традиций. На самом деле, я тоже... Но мои бы, наши слушатели бы, если бы меня видели, поняли. Я тоже отращиваю волосы, потому что считается, что у мужчины волосы — это вообще продолжение его нервных окончаний. И в древних всяких викинговских культурах,
1: так,
0: говорят, что, кстати, славяне именно оттуда и пошли, тоже есть такая традиция не стричь волосы, и мужчины остригали волосы только если, ну, кто-то, кого-то теряли из близких. И в основном и растили и бороды, и длинные волосы, и косы. Вот, к чему я тоже, собственно, стремлюсь.
1: Интересно. А я вот сразу хотела спросить, за сколько перед дорогой или свадьбой нельзя стричься?
0: За всегда.
1: Все, отращиваем. Итак, почему нельзя класть ключи на стол? Сейчас тоже расскажу. Считалось, что ключи на столе могут привести к ссорам и финансовым неприятностям. Куда же их класть?
0: В карман, конечно.
1: Ну, а если я пришла? Я забуду их.
0: Держи в руке, значит, никуда не ложи.
1: В общем, да, их либо в карман, либо в сумку, либо в специальное место. Но специальное место столом называть нельзя, наверное, да?
0: Да,
1: а можно просто переименовать. Это не стол, а специальное
0: квадратиком,
1: место.
0: Квадратиком, мелком кружочек сделать. Это специальное место для ключей.
1: Да.
0: На самом деле, прикольно, вот эти вот вешалочки сейчас продают. Очень много для ключей вешалочки всяких разных форматов. Вообще классно.
1: И главное, чтобы место в доме было. У меня вот дом маленький, мне просто некуда.
0: Вешалочку повесить, да.
1: Можно просто сразу на дверь.
0: И поэтому сплю с ключами в руках.
1: В зубах.
0: Что, ну почему нельзя ставить обувь на стол? Странно, я не
1: странно,
0: знаю,
1: да?
0: Все время ставлю на стол, горячее нельзя. Стол считается чистым и особым местом, связанным с пищей и семейным достатком. Обувь же воспринималась как предмет, соприкасающийся с землей, поэтому их считалось недоступным ставить, собственно, обувь на стол. Но интересный факт, что здесь суеверие прекрасно совпало с элементарной гигиеной.
1: Прям, знаешь, интересный факт.
0: Да, меня вот, я обращал внимание, что есть люди, которые вот эти маленькие столики, которые чайные столики, mm-hmm. кофейные столики, есть у некоторых людей привычка вот там садиться, смотреть телевизор и ставить ноги на стол, ложить. Не знаю, меня это настолько как-то...
1: Никогда такого не было желания, кстати.
0: Вообще, я, ну, вот замечал, диван, я такой думаю, как? Возьми. Что?
1: Да.
0: Ну, то есть я понимаю, хочется вытянуть ножки, но не на стол же.
1: Ну, у каждого свои зоны допустимости.
0: Как говорится, в Тулу со своим самоваром не ездят. Хотите у себя дома ложить на стол, пожалуйста.
1: Итак, почему нельзя пустую тару на столе оставлять? Сейчас тоже расскажу.
0: Так, да.
1: Итак, считается, что это символизирует пустоту и отсутствие достатка. Поэтому убирать нужно со стола сразу после того, как содержимое закончилось, собственно. У этой привычки есть историческая версия. В 19 веке пустые бутылки на столе действительно старались убирать, потому что их количество могло учитываться при расчете.
0: Вот
1: как интересно, ты понимаешь?
0: Продумано все. Везде финансовый подход.
1: Да.
0: Почему нельзя есть с ножа? Считалось, что человек станет злым или раздражительным, если будет есть прямо с лезвия. Ну вот интересный факт. У этой приметы есть вполне практическая сторона. Острый нож возле лица действительно не самый безопасный столовый прибор. Бабушки, как выясняется, иногда опережали технику безопасности. Вот так вот.
1: А у меня всегда была боязнь порезать рот.
0: Не знаю, ну как это вот яблочко, кусочек отрезать и в рот не положить с ножа? Ну это же...
1: Ну не знаю, можно просто нарезать и потом...
0: Не знаю, может быть, мне кажется, но я злым не стал как будто бы с тех пор.
1: Это тебе кажется.
0: Возможно.
1: У супруги твоей спросим. Почему нельзя оставлять хлеб недоеденным? Хлеб воспринимался не просто как продукт, а как результат огромного труда от посева зерна до выпечки. Поэтому выбрасывать или намеренно оставлять хлеб считалось проявлением неуважения к труду. Вот так вот. И могло даже привести к бедности. Ну, это по поверью, конечно же. Но именно поэтому хлеб часто целовали, и он как бы случайно падал на пол. Вот так.
0: Да, слушай, ну вот мне раздражает иногда, когда мои дети не доедают кусочки хлеба и выбрасывают. И вот как-то это вот нам вдолбили в нас, что хлеб всему голова, и да, подраздражает немножко, когда выбрасывается хлеб.
1: Да, но тут же переедание тоже как бы такое себе.
0: А бери столько, сколько ты, нужно за стола вставать немножечко голодным.
1: Поэтому... А как знать, что я немножечко? Я же вот прям сытая и, ну, чуть-чуть вот так вот переевшая.
0: Запихивай в себя, но хлеб не выбрасывай. Умри, но съешь.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: «Большие деньги». Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 99 копеек, евро 3,45, за 100 российских дают 3,57 белорусских. Валютная выручка от экспорта сельхозпродукции может достигнуть 11 миллиардов долларов по итогам 2026 года. На это указывает поступление дохода от продаж, где темп роста более 125%. Интерес к белорусской продукции во многих странах мира остается высоким. Жара подняла мировые цены на продовольствие на максимум за 3,5 года. Пшеница за месяц подорожала на 5,8%, растительное масло – на 2%. Индекс цен на сахар вырос на 5,6%. Из-за аномального потепления поверхностных вод в Тихом океане могут подорожать кукуруза, кофе, какао и пшеница. На аукционе за рекордные 40 миллионов долларов сошел с молотка первый электромобиль «Феррари». Это самая дорогая из когда-либо проданных на торгах машин. Она создана в единственном экземпляре по программе индивидуальных заказов. Компания официально презентовала суперкар в конце мая этого года. Его цена стартовала от 550 тысяч евро. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 99 копеек, евро 3,45. За 100 российских дают 3,57 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 47 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 62 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 87%. Атмосферное давление 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, 9 утра на наших часах. С вами все так же Юль Гладков.
1: И все так же Рома Вакс.
0: Ну что ж, и мы обсуждаем сегодня интереснейшие места жительства. Ну и как же не упомянуть про самую знаменитую, необычную, собственно, место жительства. Венеция. Конечно, Венеция, Италия. Город, где дорога может быть водой. Для туриста Венеция — романтический город каналов. Для местного жителя это просто необычный способ организации повседневной жизни. В исторической части города нет обычного автомобильного движения. Вместо привычных улиц — каналы. Вместо машин — лодки и водный общественный транспорт. А многие повседневные маршруты проходят пешком через многочисленные мосты. Здесь доставка товаров, работа коммунальных служб и даже перевозка некоторых грузов организованы с учетом того, что подойти к зданию по обычной дороге невозможно. Вот так.
1: Ну, есть в этом свой определенный вайб, так сказать.
0: Да, но говорят, ты знаешь, говорят, со временем Венеция высыхает, и поэтому нам нужно успеть туда попасть, хотя бы посмотреть.
1: Как надо, это. Собираемся. Да. А нет, у нас же отпуск закончился.
0: А ё-моё.
1: Ну, вот что это. Ну, в следующем году. В следующем году летом все обязательно. Итак, город в Арктике. Вот так. Находится, в общем, далеко за полярным кругом. И там бывает полярная ночь, когда солнце не появляется над горизонтом буквально несколько месяцев. Климат определяет практически весь образ жизни. Строительство домов, транспорт, отопление и даже правила поведения на улице. Вот так вот. Ну, еще там, конечно же, белые медведи. Тоже не просто символ Арктики, а реальная опасность. Но побывать тоже, мне кажется.
0: Ты знаешь, у меня была знакомая, которая из города, не вспомню, где-то город в России, не вспомню, как называется, который тоже за полярным кругом, и тоже там полярная ночь, полярный день. Ну, такое себе удовольствие, если честно.
1: Ну, да, да, согласна. Тем более, мы уже привыкли к другому, нам бы было бы очень тяжело. А те, кто там родился, мне кажется, им нормально.
0: Ну, привыкаю, да, полгода спят, полгода нет, в конце концов.
1: Как мишки.
0: Да, да, да. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, пятиминуточка этикета.
1: Новости из Беларуси тоже будут.
0: И приметы обязательно тоже расскажем.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Ну что же, мы продолжаем. И у нас приметки. Приметки Евстигней Житник. Народный день, который на Руси отмечали 18 августа. Его связывали с началом активной уборки зерновых. Ну, кстати, мы уже давно начали убирать зерновые. Крестьяне старались не терять времени, потому и говорили: день поразевал, урожай потерял. В этот период особенно следили за погодой. От нее во многом зависело, удастся ли вовремя собрать хлеб.
1: Ну, как будто бы дождь, поэтому не получится уже.
0: Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, бери и собирай зерно.
1: А в народе говорили, если на Евстигне идет дождь, осень будет дождливой.
0: Спасибо
1: мне это не
0: большое
1: нравится.
0: За такие новости. Давай сюда руку, будем отрубать. Туман утром. К богатому урожаю грибов. И тумана сегодня не было утром.
1: Увы. Ну, а если ветер усилится к вечеру, возможно, затяжные дожди. Будем надеяться, что не будет.
0: Ну, что делали на Евстигне житника? Продолжали жать хлеб. Старались убрать зерно с полей до того, как испортится погода.
1: Ну, опоздали чуть-чуть.
0: Чуть-чуть.
1: Да, на один день. Убирали ячмень, рожь и другие зерновые, которые уже созрели. Отсюда и прозвище житник. От слова «жито», то есть хлеб или зерно.
0: Готовились к осенним работам. Проверяли запасы зерна, приводили в порядок хозяйственные принадлежности.
1: Ну и куда же без хлеба? Конечно же, пекли хлеб и пироги из нового урожая, когда уже появилось зерно.
0: А в некоторых местностях готовили луковый хлеб. Считалось, что в этот день хорошо есть блюдо с сырым луком. Ему приписывали особенность укреплять здоровье и защищать от болезней.
1: Вот как так. Как это луковый хлеб? Интересно.
0: Ну как? Режется лук, добавляется в тесто и в печь, собственно.
1: А, вот так вот?
0: Да.
1: А, ну ладно.
0: Очень, кстати, вкусная штука, на самом деле.
1: Мне
0: нравится.
1: Кстати. Да. Вот с чесночком, ты знаешь, как берут корочку хлеба, да, чесночком. Да, да. Вот, ну, это
0: классика.
1: Другое дело.
0: Маслица вот эта покуча еще.
2: Радио. Зефир.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Дня не лорок. Космос закрыт, а у нас новости из нашей прекрасной родины. Итак, начнем.
1: Да, итак, телефонные мошенники вот смогли обмануть сотрудника Минского банка, который, казалось бы, должен был, да, знать все-таки о таких вот схемах не понаслышке. Но, видишь, вот как-то вот изощренные такие методы
0: придумали. Там психологическое давление, наверное, ведется очень такое жесткое. И ты, как бы, если сразу же готов уже, тогда ты, да, сразу всего хорошего, до свидания.
1: На самом деле, ну, очень обидно, потому что целую неделю мужчину вот буквально обманывали, они выманивали у него всякие деньги. В общем, 35 тысяч долларов собственных сбережений отдал. И потом еще 3 кредита взял на, по-моему, 140 тысяч рублей. Поэтому, друзья, ну, будьте бдительны. Кстати, ему они представились Национальным банком, там, типа, якобы проверка какая-то. Вот, собственно, поэтому и поверил.
0: Да уж, интересно. Ну что, во вторник, то есть сегодня, да, Беларусь окажется под влиянием активного южного циклона, который принесет сильные дожди и грозы. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на юго-востоке. Возможно, шквальные до 20 метров в секунду ветры и град, а локально даже более сильные порывы. Дожди начнут заходить в страну ночью с юга и запада, а утром зона осадков доберется до Минска. В отдельных районах может выпасть от 20 до 45 миллиметров осадков. А местами за короткое время больше 50 даже. Поэтому не исключены локальные подтопления. Особенно неспокойно будет на востоке и юго-востоке. Там возможны мощные грозовые ячейки и шквалы до 24 метров в секунду. Синоптики также не исключают локального формирования торнадо. Хотя официально Белгидромет этого не прогнозирует. Ну, в Минске ночью плюс 12, плюс 14, днем всего плюс 15, плюс 17 градусов. Дождь утром и днем, возможно, гроза. В общем, август решил напомнить, что он все-таки летний месяц, но сделал это весьма по-белорусски, с дождем, грозой и оранжевыми предупреждениями. Вот так вот, такой, ну, вот у нас конец августа.
1: Как будто
0: августа.
1: Бы хочется, значит, вот чуть-чуть, буквально вот два дня и достаточно дождика. Дайте нам солнышко напоследок. Все-таки осень, это мы вот говорили, да, вне эфира, что, ну, вот как-то грустно. Уже,
0: да,
1: вот подходит к концу, уже. И настроение будто бы тоже.
0: Уже подходит к концу, да.
1: Итак, Минская «Динамо» подписала 30-летнего канадского нападающего Николя Обе-Кюбеля. Вот так вот, игрока с серьезным опытом в НХЛ. Ну, посмотрим, что он как, потому что 340 матчей он провел с учетом плей-офф и набрал 85 очков в прошлом сезоне.
0: Молодец.
1: Поэтому перспективный, я думаю, игрок будет.
0: Да, да, многие ребята у нас из «Динамо» Минск поуходили, но и многих перспективных ребят «Динамо» Минск набирает, поэтому сезон обещает быть интересным, а тем более, когда у нас в рядах нашей команды будут непосредственно обладатели и знатоки того, как же все-таки над головой поднимать главный трофей.
1: Я уже прямо жду открытия сезона.
0: Да.
1: Я уже спрашиваю, когда наш «Динамошенник» начнет играть, я хочу билет купить.
0: 7 сентября будет первая игра. И будем надеяться, что будет такое же красивое торжественное открытие сезона, как и в прошлом году. Ну и мы, конечно же, там будем, поэтому ждем. Ну и заранее еще вас предупредим. Время еще есть, конечно же. Ну что, а пока двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку. Впереди у нас 5-минуточка этикета.
2: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: говорит моя мама, если тебе скучно, займись-ка уборкой.
1: Да-да-да, ну-ка, иди-ка поработай, сейчас я тебе дело найду. Ну что, чтобы вам не было скучно, мы вам сейчас расскажем несколько моментов этикета, как себя вести в Марокко. Вот приветствие, например, при встрече люди обычно здороваются довольно тепло. Рукопожатие распространено, но если человек не протягивает руку первым, лучше просто поприветствовать его словами. Вот так вот.
0: Также вот при передаче еды, денег или других каких-нибудь вещей используют правую руку. Особенно это важно во время еды. Правда, по-моему, логично, нет?
1: Ну, да. Еда. Если вас пригласили на традиционную трапезу, не стоит сразу отказываться от предложенного блюда. Гостеприимство здесь имеет большое значение, поэтому небольшая благодарность хозяевам будет уместна. Кстати, марокканская кухня очень даже такая вкусненькая. Но острая. Любят острое они.
0: Также при входе в некоторые дома или традиционные помещения обувь принято снимать. Лучше, собственно, подготовиться к этому. Без этих носков, наверное, там дырявых.
1: Да. Фотографии не стоит без разрешения фотографировать людей крупным планом, особенно представителей традиционных общин. Да.
0: Ну и в туристических районах требования к одежде, собственно, помягче. При посещении мечети, религиозных мест, там уже, конечно же, стоит более сдержанную одежду выбирать.
1: Ну, все-таки мусульманская частично страна, поэтому, да, нужно этот момент учитывать во время путешествий и не забывать. Ну что ж, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут новости, и в следующем часу мы обязательно к вам вернемся.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Объем промышленного производства в Беларуси в январе-июле достиг 126,7 миллиардов рублей. В сопоставимых ценах 100% к уровню января-июля 2025 года. Увеличение показателей фиксируется в горнодобывающей – 2,7%, энергетике – 7,9%, водоснабжении – 1,8%.
0: Город.
1: Депутаты Бобруйского горсовета провели выездное заседание. В числе актуальных вопросов – реставрация Бобруйской крепости, комплексная подготовка к 640-летию Бобруйска, работа с молодыми специалистами, реализация туристического потенциала. Подробнее на bobrlife.by.
0: В мире.
1: В Нидерландах значительно снизилась рождаемость. Коэффициент 1,42. Это рекордно низкий показатель с момента начала его подсчета. На это влияют неопределенность с доходами и дефицит жилья. С такой же проблемой столкнулись Республика Корея и Франция.
0: Вот это да!
1: Китайские физики впервые телепортировали изображение размером 10 на 10 пикселей. Ученые использовали пространственный модулятор света для одновременной передачи 100 квантовых состояний за один сеанс. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 87%. Атмосферное давление 734 миллиметра. Данные предоставлены Биогидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что, никуда не летите, послушайте, что мы вам расскажем. А мы вам расскажем, куда стоит полететь и посмотреть интереснейшие места. С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И мы рассказываем вам про такой интересный город, как Эколуит в Канаде, жизнь которого происходит на крайнем севере. Эколуит – столица канадской территории Нунавут. И один из самых северных городов Канады. Да и мира всего, на самом-то деле. Здесь суровый арктический климат, очень холодные зимы и большая сезонная разница в продолжительности светового дня. Из-за удаленности города многие товары приходится доставлять на большие расстояния, а климат сильно влияет на строительство, транспорт и повседневную жизнь. Вот так.
1: Ну, я вот другой город нашел, кстати, интересно, я уже хотелось бы мне увидеть. Итак, в Иране, примерно там в 50 километрах от города Тибриз, находится такая вот деревня, где дома вырублены прямо в вулканических скалах.
0: О, интересно.
1: Вот это вот прикольно, да. Многие жилища имеют форму конусов, ну или таких пчелиных сот. Выглядят вот как будто бы их построили не люди, а какая-то, ну, фантастическая
0: пчелы.
1: Цивилизация. Да. Ну и некоторым из этих жилищ несколько сотен лет.
0: Интересно.
1: Поэтому круто, да.
0: Ну, как минимум, стоит поехать и посмотреть.
1: Ну, говорят, что там вот такие эти стены, они же как будто бы каменные, вот прохладу летом очень хорошо сохраняют. И тепло в холодное время. Ну, конечно,
0: круто.
1: Тепло, еще бы.
0: Ну, вулканический. Да, вулканическая порода, она же, в принципе, такая, ну, пористая, поэтому, наверное, сохраняется там приятный, прохладный, свежий воздух. Ну что, в этом часу у нас обязательно повторим гороскопчик.
1: И новости будут, ну, чуть позже.
0: Поэтому оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь.
2: Радио Зефир. Включайся.

0: Да, про счастливых людей мы сегодня беседуем. Вот, а еще сейчас вам подкинем, чтобы вы точно знали, что счастливый именно вы. Гороскопчик. Овны, сегодня может появиться возможность быстро закрыть вопрос, который давно не двигался с места. Не откладывайте решение только потому, что оно потребует от вас первого шага.
1: Тельцы, обратите внимание на деньги. Небольшая экономия сегодня окажется полезнее спонтанной покупки.
0: Близнецы, к вам может обратиться человек, с которым вы давно не пересекались. Разговор окажется полезнее, чем кажется вначале, особенно если не будете пытаться сразу перевести его в шутку.
1: У раков сегодня могут измениться планы встречи, поездки или неожиданные просьбы близкого человека. Главное, не сопротивляйтесь переменам.
0: Львы, вас могут попросить взять на себя роль, которую обычно выполняет кто-то другой. И если согласитесь, получите возможность показать свои сильные стороны там, где вас пока недооценивали.
1: Девы, сегодня вам лучше заниматься не наведением порядка, а одной конкретной вещью, которую вы давно собирались исправить.
0: Весы, может возникнуть ситуация, где придется выбирать между двумя вариантами, причем оба будут выглядеть неплохо. Доверяйтесь первому внутреннему ощущению, сегодня оно может оказаться точнее долгих рассуждений.
1: Скорпионы, кто-то может

0: рассказать вам информацию, которую не стоит передавать дальше. Поэтому важно сохранить чужое доверие.
1: Стрельцы, но у вас сегодня хороший день для небольшой поездки, нового маршрута или спонтанного плана. Даже короткая смена обстановки способна дать вам больше энергии, чем несколько часов обычного отдыха.
0: Козероги, сегодня может появиться разговор о работе или финансах, которые покажутся вам слишком перспективными.
1: Водолеи, вам может прийти в голову необычное решение старой проблемы. Запишите его, даже если сейчас оно кажется немного странным. Идея может оказаться гораздо полезнее, чем выглядит.
0: Рыбы, сегодня стоит внимательнее относиться к случайным совпадениям и неожиданным встречам.
1: Ну что ж, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут интереснейшие новости.
2: Так звучит город.

0: реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
2: Сделано в Белоруссии.

0: Ну, а мы продолжаем. Мы вот накопали для вас интереснейшие новости для любителей футбола. Начнем. Значит, Криштиану Роналду, один из самых громких имен, наверное, в мире футбола, допустил, что сезон 26-27 года может стать последним в его профессиональной карьере. Об этом 41-летний капитан Аль-Насра, что мой ровесник, я даже не знал, он так молодо выглядит, а я так старо. Так вот, этот, значит, капитан Аль-Насра из сборной Португалии рассказал в интервью Vogue. Роналдо признался, что хочет закончить карьеру, оставив после себя впечатляющее наследие. После футбола он планирует больше времени проводить с семьей, путешествовать, играть и смотреть по дел. Хотя признает, что после 25 лет профессионального футбола в жизни образуется огромная пустота. Его контракт с Аль-Насром действует до лета 27 года, поэтому если планы не изменятся, именно тогда легендарный португалец может повесить бутсы на гвоздь, как говорится. Ну, а на чемпионате мира 26 года Рональдо уже поставил точку в своей истории с мундиалями. Он сыграл на 6 чемпионатах мира с 2006 по 26 и стал первым футболистом, забивавшим на 6 мировых первенствах и на последнем турнире забил 3 гола. 25 лет профессионального футбола и, похоже, начинается последний сезон великой карьеры великого футболиста.
1: Слушай, ну а что, там есть ограничения какие-то?
0: Нет.
1: По возрасту?
0: Нет.
1: Поэтому, мне кажется, он запросто такой, я не забил в финале в 26-м, да? Каждые 4 года?
0: Да.
1: Поэтому ничего, еще 4 года поиграет, потом можно.
0: Да, почему старичок такой нет? С палочкой будет. Дайте замени гол, пожалуйста.
1: Да нет, ну нормально, молодец, хорошо играет.
0: Он красавчик, да, для
1: 40
0: лет.
1: Мне кажется, с ним бы, ну, и точнее, из него бы хорошо и тренер бы получился.
0: Да, вполне возможно, что как бы и очень популярный тренер бы, я думаю.
1: Однозначно. Ну что, у берегов Нью-Йорка заметили необычное скопление скатов. Вот так вот.
0: Какие милые зверюшки на самом деле.
1: Ну не простые скаты, а бычерылы.
0: А, еще и с бычьими рылами, это вообще,
1: ну, ну, в общем, практически держались они у самой поверхности воды, и несмотря на то, что эти животные довольно пугливы, ну, как будто бы для нас они особой опасности не представляют. Единственное, что плавники можно спутать вот с акулами.
0: Ну, да-да-да. Вот,
1: поэтому
0: они как-то
1: проверять не стоит. Такие... Акула это или нет? Пальчик обыщи, посмотри.
0: А, не акула. Ой, а где моя рука? Нет, это акула была. На самом деле, милейшая как-то была в аквапарке, нет, или аквариуме, я не знаю. И они в таком аквариуме плавали, им когда за пузико чешешь, они так своими вот этими крылышками машут, такие,
1: да,
0: милые.
1: Такие,
0: и у них еще, ну, типа, этот ротик, он как улыбка вообще,
1: да,
0: милейшая.
1: Да.
0: Милейшая просто. Ну что, ученые выяснили, что может сделать брак счастливее.
1: Так.
0: Хотите улучшить отношения с супругом или с супругой? Попробуйте чаще гулять вместе.
1: Не
0: Все
1: подходит.
0: Элементарно. Не подходит, да? Ну ладно, тогда ты не слушай. Американские ученые проанализировали данные почти 1700 супружеских пар и обнаружили, пары, которые вместе занимаются физической активностью, чаще выше оценивают общение и поддержку друг друга. Самое популярное занятие оказалось обычная ходьба. И дело, возможно, не только в физической активности. Совместная прогулка дает время спокойно поговорить, обсудить дела и просто побыть вдвоем. Но исследователи делают важную оговорку. Они обнаружили связь. Они доказали, что именно прогулки делают брак счастливее.
1: Вот-вот-вот.
0: Если супруга за вами бежит, это не считается прогулкой. Хотя рецепт, согласитесь, приятный. Не обязательно покупать путевку на море. Иногда для семейного счастья достаточно просто выйти вместе погулять. Так жене и скажу сегодня. Что гулять тоже достаточно. Не
1: главное,
0: нужно никуда ехать.
1: По времени вот не слишком много, потому что обычный разговор может уже перерасти в какой-нибудь...
0: И главное, с расстояния такие вещи,
1: да,
0: сообщать.
2: Сделано в Беларуси.

0: У каждого времени свои неврозы, и каждому времени нужна своя психотерапия.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030. Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: Ну что ж, дорогие наши, наш эфир снова неумолимо подошел к концу.
1: Но мы не расстраиваемся, потому что завтра вы нас услышите снова.
0: Да, снова же в 8 утра с вами будет и Юля Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: Так же, как были и сегодня. Мы желаем вам приятной поездки домой, несмотря на пасмурную погоду, наслаждаться любой погодой.
1: И, конечно же, хорошего настроения.
0: Да, и всем хорошего окончания дня. Ну а пока.
1: Пока-пока.
2: Сделано в Беларуси.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «Здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко ознакомится с развитием в Беларуси производства боевого стрелкового оружия. Глава государства посетит производственное подразделение ОАО «Кидматек». Там будет представлено собственное серийное производство вооружения. На данный момент разработано 5 моделей и 6 модификаций.
0: Детали.
1: Брестская область завершила уборку зерновых и зернобобовых культур. В юго-западном регионе намолотили 1 миллион 400 тысяч тонн зерна при урожайности 40,7 центнера на гектар. С учетом озимого рапса намолочено 1 миллион 636 тысяч тонн. На Брещине началась посевная кампания. Хозяйство готовит почву и занимается севом озимых культур.
0: В мире.
1: Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон об увеличении расходов на вооруженные силы страны и оборонные нужды. Это позволит развивать информационную безопасность и беспилотные аппараты. Будет вложено 36 миллиардов евро. Общие траты на оборонную сферу вырастут с 400 миллиардов евро до 436 миллиардов евро.
0: Вот это да!
1: Нейросеть впервые уволила сотрудника магазина из-за опоздания на работу. ИИ демонстрировал довольно мягкий стиль руководства. Стартовый капитал магазина в марте составлял 100 тысяч долларов, а спустя 5 месяцев сократился примерно до 61 тысячи долларов. Исследователи связывают это с лояльными управленческими решениями и спорными коммерческими шагами, которые предпринимала модель. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 87%. Атмосферное давление 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Самое сладкое радио страны. Зефир FM.
1: До тебя я слушал музыку, не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Оружие важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом Александр Лукашенко заявил при посещении производства отечественного вооружения в Минской области. Планируется выпуск высокоточной винтовки с продольно-скользящим затвором, пистолета-пулемета и пулемета типа ПКМ. Это позволит достичь независимости в сегменте.
0: Детали.
1: Охота на лося, оленя благородного и лань в период гона откроется с 20 августа до 30 сентября. Разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, селекционных животных любого пола и возраста. Промысел осуществляется на основании разрешения. Одобренные способы – ружейные засады с подхода в течение суток.
0: В мире.
1: Жители Аргентины в условиях экономических трудностей обменивают вещи на еду. Это происходит на фоне падения доходов, роста цен, нехватки денег. Годовая инфляция в стране превышает 33%. Транспорт подорожал на 41%.
0: Технологии.
1: Китай разрабатывает футуристический самолет на 800 пассажиров типа «Летающее крыло». Новаторский проект исследует более радикальные конфигурации. Ноу-хау сможет обеспечить большую дальность полета и снизить энергопотребление. В Бобруйске сейчас облачно. Плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 87%. Атмосферное давление 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Председатель Государственного военно-промышленного комитета рассказал подробности создания отечественного автомата ВСК-100Б. Специалисты Госкомвоенпрома посещали предприятия, изучали современные технологии производства. Сегодня они способны разработать и произвести отечественный автомат на современном оборудовании.
0: Детали.
1: Аграрии Минской области завершают уборку зерновых. Намолочено более 2,2 миллионов тонн с учетом рапса. Урожайность свыше 40 центнеров на гектар. Планируется заготовить 3 миллиона тонн силоса и намолотить 700 тысяч тонн зерна кукурузы.
0: В мире.
1: Ледники в Альпах тают рекордными темпами из-за жары. С 2016 по 2023 год в Швейцарии исчезло 160 глетчеров. Доля талой воды в Рейне составляет 7-8%. Приток будет сокращаться. Это затруднит судоходство.
0: Вот это да!
1: Петроглифы возрастом 7 тысяч лет нашли на дне Онежского озера. Изображения создавались при высекании, выбивании, процарапывании и нанесении краской на скальные поверхности. Среди находок – рисунок лебедя. В Бобруйске сейчас облачно. Плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 87%. Атмосферное давление 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-90. 4.13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: ВВП Беларуси за январь-июль вырос на 2,1%. Его объем 180,5 миллиарда рублей или 102% к уровню января-июля 2025 года. Индекс дефлятор в январе-июле по отношению к прошлому году 113,2%.
0: Образование.
1: В Беларуси к учебному году откроются 4 новые школы. 2 в агрогородке Прилуки на 1020 мест и в городе Смолевичи на 1020 мест. Средняя школа номер 3 города Смолевичи и номер 6 города Могилева получат новые здания на 502 и 1020 мест. Планируется организовать подвоз около 55 тысяч учащихся. Будет задействовано 1600 автобусов.
0: В мире.
1: В Польше из-за дефицита опилок взлетели цены на пилеты. Ими отапливается около 450 тысяч домов. Тонна стоит более 2000 злотых. В июне средняя цена была 1784 злотых, в июле – 2018. Повышение связано с изменением потребительского поведения после морозной зимы. Владельцы котлов заранее запасаются топливом, чтобы сэкономить деньги.
0: Вот это да!
1: Робот впервые помог заменить тазобедренный сустав пациенту в России. Система корректно разместила компоненты протеза и определила объем костной резекции для установки импланта. В планах клиники – разработка образовательного курса для медицинских специалистов и тиражирование инновационной методики. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 87%. Атмосферное давление 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Легкое потрескивание дров, запах вкусной еды и уют домашнего очага. Все это может вмиг оборваться. Ведь печь – это не только источник уюта, но и опасности. Для того, чтобы избежать огненной трагедии, необходимо перед началом отопительного сезона прочистить и побелить дымоход, установить предтопочный лист и пожарный извещатель, постоянно следить за огнем и не перекаливать печь. Эти простые правила позволят вам наслаждаться теплом и уютом безопасно. Телефон службы спасения 112.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Будущее Оршанского мясоконсервного комбината обсудили в ходе рабочей поездки премьер-министра Александра Турчина. Была рассмотрена работа нового цеха. Потенциал 1,5 миллиона банок в месяц. Здесь установлены линии для производства консервов и мясных паштетов. Предприятие наращивает мощности. Планирует создать новые рабочие места и делать ставку на экспорт.
0: Образование.
1: В школах Беларуси 1 сентября пройдет единый урок «Знание сегодня, сила и процветание Беларуси завтра». Разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Занятие поможет воспитать чувство гордости и ответственности за свою страну.
0: В мире.
1: В Польше обнаружили кишечную палочку в системе водоснабжения. Санитарно-эпидемиологическая станция запретила использование воды для питья, приготовления пищи, бытовых нужд. Проводится дезинфекция загрязненного водозабора. Организованы пункты выдачи бутилированной воды.
0: Вот это да!
1: В Мексике рыбак выжил после 2 недель заточения в затопленной пещере. Преследуя рыбу с гарпуном, он потерял ориентацию и не смог найти выход из подземной системы на глубине 100 метров. От смерти его спасла воздушная полость и вода из подземной реки. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 87%. Атмосферное давление 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: выпуске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
1: В стране.
2: Около 2600 школ в Беларуси откроют двери для более чем миллиона учащихся. Капитальные ремонты завершаются в 126 школах. На эти цели выделено около 130 миллионов рублей. На подготовку пищеблоков – 10. Приобретено новое технологическое оборудование. Расширен ассортимент буфетов.
1: Криминал.
2: Милиция пресекла попытку вывезти из Беларуси 19 тонн металлолома на сумму свыше 130 тысяч рублей. Водитель признался, он нелегально скупал сырье в Синеоке для сдачи в пункт приема в соседнем государстве. Ему грозит крупный штраф и конфискация предмета правонарушения.
1: В мире.
2: В Конгрессе США столкнулись с ошибками в созданных с помощью ИИ законопроектах. Они изобилуют неточными формулировками и неверными ссылками на действующие законы. Сотрудники и правозащитные организации полагаются на искусственный интеллект в повседневной работе. Проверка и переписывание черновиков занимает больше времени, чем составление текста с нуля.
1: Вот это да!
2: В Пекине робот-бариста установил рекорд, приготовив 202 чашки кофе за час. За сутки он сделал более 2000 чашек кофе. Кофейня будет работать круглосуточно без участия человека. Подобные технологии могут появиться и в других заведениях общественного питания. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 19. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 87%. Атмосферное давление 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,49. За 100 российских дают 3,56 белорусских. Беларусь и Китай удвоили экспорт и наращивают инвестпроекты. В Синеоко реализуется 60 проектов. Их объем превышает 1,5 миллиарда долларов. В нынешнем и будущем годах ставка на промышленную, технологическую кооперацию, торговлю, инвестиции и инновации. Резиденты Минского технопарка за 2025 год выпустили продукции на 600 миллионов рублей. Партизанский район обеспечивает 20% всего промышленного производства столицы. Он активно осуществляет международную кооперацию. Ставка на российские регионы. Налажены прочные торгово-экономические связи с Уфой, Казанью и Ростовом-на-Дону. В Германии в 2025 году закрылись почти 190 тысяч компаний. Это самый высокий показатель за почти 20 лет. Перестали работать 15 тысяч ресторанов и гостиниц, 5 тысяч медицинских учреждений, 11 тысяч промышленных компаний. Причины – геополитические потрясения, высокие цены на энергоносители, нехватка квалифицированных кадров. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,49, за 100 российских дают 3,56 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 49 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 91 доллар 48 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 72%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, а

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.btk.by и по телефону плюс 375-29-622-90. 4.13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Вечерний зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Зефира ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Реклама.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко ознакомился с развитием в Беларуси производства боевого стрелкового оружия. Глава государства посетил производственное подразделение ОАО «Кидматек». Было представлено собственное серийное производство вооружения. На данный момент разработано 5 моделей и 6 модификаций. Оружие важно для армии, даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Об этом Александр Лукашенко заявил при посещении производства отечественного вооружения в Минской области. Планируется выпуск высокоточной винтовки с продольно-скользящим затвором, пистолета-пулемета и пулемета типа ПКМ. ВВП Беларуси за январь-июль вырос на 2,1%. Его объем – 180,5 миллиарда рублей, или 102% к уровню января-июля 2025 года. Индекс-дефлятор в январе-июле по отношению к прошлому году – 113,2%. Аграрии Минской области завершают уборку зерновых. Намолочено более 2,2 миллионов тонн с учетом рапса. Урожайность свыше 40 центнеров на гектар. Планируется заготовить 3 миллиона тонн силоса и намолотить 700 тысяч тонн зерна кукурузы. Брестская область завершила уборку зерновых и зернобобовых культур. В юго-западном регионе намолотили 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Хозяйства готовят почву и занимаются севом озимых культур. Около 2600 школ в Беларуси откроют двери для более чем миллиона учащихся. Капитальные ремонты завершаются в 126 школах. На эти цели выделено около 130 миллионов рублей. На подготовку пищеблоков – 10. Депутаты Бобруйского горсовета провели выездное заседание. В числе актуальных вопросов – реставрация Бобруйской крепости, комплексная подготовка к 640-летию Бобруйска, работа с молодыми специалистами, реализация туристического потенциала. Подробнее на boberlife.by. Охота на лося, оленя благородного и лань в период гона откроется с 20 августа до 30 сентября. Разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, селекционных животных любого пола и возраста. В Бобруйске сейчас идет дождь, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно, возможны осадки. Ветер западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 19 градусов тепла. Влажность 72%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба Зефир ФМ заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Вечерний зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: больших магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали.
1: Сияй.

Прохладного, правда, немного прохладного августовского вечера. Вторника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Добрый вечерочек, Бобрусь, пишет Светлана Дегтярева. Передаю самый теплый и домашний приветик шмат Евгешке. Братик, хороший вечер проведи с улыбкой, легкой отдохни. Желаю провести легко, с уютом, в сердце и тепло. Береги себя и учупляйся, временная осень. Приветик словила, очень счастлива. Привет от Ромы и Полины. Обняла? Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, сегодня получила сегодня приветик улетел, пусть я не рядом и не обнимаю тебя, но мысленно всегда с тобой, очень сильно скучаю и сердцем я всегда с тобой. Люблю тебя, береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, обнимаю. Самый согревающий душу привет из дома летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса.

хорошим настроением встречай новый день. А у меня все отлично, жду, люблю и скучаю. Огромный привет и миллион обнимашек от всех наших. И отдельно от Олюшки и всей ее семьи. Передайте любящий привет моему брату Роме. Пусть моя забота и любовь передают тебе сил каждый день. Очень скучаю и люблю, сестра Настя. Всем доброго вечера желает Наталья. Огромный, любящий, согревающий приветик летит нашему любимому человеку Александру Людвигевичу. У нас все хорошо, мы желаем хорошего, уютного вечера и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель никогда не покидает тебя. Очень сильно любим и с нетерпением ждем. Береги себя, все будет обязательно хорошо. Улыбнись, родной, целуем крепко и обнимаем. От Валентины Петровны большущий приветик, она в гостях у родителей. Завтра уезжает в Жлобин. Твоя семья. Передаем привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме, пишет Мария. Все у нас хорошо, готовимся активно к школе, с Даником пополняем гардероб. Бабушка сегодня Макса забирает, береги себя, целуем, обнимаем, скучаем. Твоя семья, Маша, Даник и Максик. Самый любящий и скучающий приветик Щемарёву Диме. Хочу, чтобы ты просто знал, что я очень ценю тебя, чтобы никогда не грустил и не опускал рук. Знаю, у тебя все получится. Приветик сегодня получила. От детей большой привет, хорошего вечера, сладких снов. Миллион поцелуйчиков только для тебя. С любовью, жена. Поздравляем хомича Дмитрия с днем рождения. Димка, желаем тебе всего самого наилучшего и самое главное – здоровья. Пусть будут со всей мечты, мы любим тебя и ждем поздравления от всех родных и друзей. Все передают тебе привет, братишка, с днем рождения, твоя семья. Я люблю тебя. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванюсенко, написала Елена. Муж любимый. Муж любимый, вчера очень сильно ждала целый день. Ну а продолжение привета после музыкальной паузы. Оставайтесь с нами. Шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Мы возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Итак, продолжение приветика для Виктора Иванютинга. Муж любимый, вчера очень сильно ждала тебя целый день. У нас опять грустная ска, очень хотелось увидеть тебя и поговорить. Безумно сильно люблю и скучаю. Пожалуйста, береги себя, ты мне очень нужен. От всех наших большой привет, сладеньких снов, душа моя. Летит скучающий приветик к любименькому мужу Александру Ладинскому, написала Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, на работе завал. Погодка испортилась, а мы на сумках потихоньку скоро встретимся. Безумно скучаем, любим, целуем, ждем от всех наших огромный приветик. Береги себя, моя радость, нам очень плохо без тебя. Хорошего настроения, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Очень скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, написала Олеся. Родной, все у нас хорошо, пили сына на английский, сидим с дочей под кабинетом, кушаем пирожные. Видим, как летит приветик от тебя, любим до луны и обратно, обнимаем всей душой, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Привет вторника летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Наш светлый родной человек, мы скучаем.

0: на работу. Сыночек, мы тебя очень сильно, нам тебя очень сильно не хватает. Мы сильно тебя любим, скучаем и ждем. Кирилл передает привет. Твои родители. Передаю привет любимому брату Саше, пишет Катерина Дриневская. У нас сегодня дождливо. Марина с Артемом уехали в Жлобин. Мы с детьми читаем. Вторая половина дня без света. Меняют столбы освещения на улице. Завтра планирую в Гомель. Будем готовиться к переезду. Крепко обнимаем. Желаем хорошего, уютного вечера. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, Алена с Тимошкой тоже. Сегодня холодный дождливый день. Сидим дома, а мы сейчас вот пойдем с Тасюлей мерить лужи. Она по этой причине очень любит дождь. Димик, спокойного вечера, береги себя и не болей. Любим сильно и крепко-крепко обнимаем. Передаю привет любимому Хайдару от Алины. Мой самый лучший, самый умный, самый сильный король. Я бесконечно тебя люблю и очень скучаю. Желаю доброго вечера, отличного настроения. Все непременно будет хорошо. Обнимаю и целую от всего сердца. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. С самыми добрыми, наилучшими пожеланиями спешим к тебе, наш родной, любимый сыночек. Ловят нас тысячи обнимашек и поцелуев. Очень сильно скучаем и ждем тебя с нетерпением. Ты наше счастье, наша радость. Любим безмерно, береги себя. Хорошего вечера, удачи и везения тебе, сыночек. Храни тебя Господь, твои родители. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.
1: Включайся.

0: Делом.
1: И вновь замечательного, уютного, правда, очень прохладного августовского вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передает приветик Кристина Сергею Матушеву. Любимый привет была сегодня в замечательном городе Бобруйске. Наша встреча 14 октября. Очень жду. У нас все будет хорошо, любимый. Еще немного. Люблю безумно. А ты береги себя. И сладеньких снов. Твоя Кристина. Димке Гордееву согревающий вечерний приветик посылает Тина Ковзель. Сидим с Викторовной на даче, на улице погода не очень, делимся рецептами салатов, пьем кофе и вспоминаем хорошие моменты из прошлой жизни. Так что тебе двойной, даже тройной приветик. Следующий звонок папе, уточни все перед встречей, я подожду, люблю, обнимаю, целую. Твоя. Передаю любящий приветик моему любимому Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мать, мы с Кириллом сегодня были у стоматолога, возил нас туда дедушка. Моя машина в ремонте, как всегда, навалилось все и сразу, ты только не переживай. Я здесь потихоньку совсем справляюсь, надеюсь, в воскресенье обо всем подробнее расскажу. Ну а пока жду тебя, люблю и очень сильно скучаю. Береги себя, мне плохо без тебя. Твоя Мася. Скучающий привет летит родному Гайкевичу Александру, пишет Юлия. У меня все в порядке, цирку забрала, отдыхаем, у мамы тоже все хорошо. Сладенько целую и скучаю, мы всегда рядом. Держись, гребись, прорвемся. Передаю привет моему любимому мужу Саше, пишет Марина.

0: сильно и крепко обнимаю. Целую. Твоя жена. Еще раз напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте ZephyrFM95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Позитива мы отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте привет лучшему другу дубовцу Дмитрию. Дима, мы отдыхаем на даче в отпуске. Завтра к нам приедет Танька. Тебя только не хватает. Любим, ждем, твои друзья Лена и Виталик. Ну а мы отправляемся в Инстаграм вторника, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю пламенный привет Геннадию Мороз. Гена, осталось совсем немного. Удачи, Сергей Чурак. Согревающий привет летит мужу Митьку Евгению. Сколько раз я ловила себя на мысли, что люблю тебя безумно сильно, что хочу идти следом, куда бы ни вела дорога. Я мечтаю каждую секунду быть рядом, создавать уют, обнимать и шептать на ухо тебе нежности. Ты незаменим, ты идеален, ты любимый. Храни тебя Бог, твоя Анастасия Васильевна. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Ты лишь подумай обо мне, почувствуй рядышком с собою. Прильнув желанием в сладком сне, я обниму тебя душою. Спущусь по звездам из мечты, коснусь тебя ночной прохладой. Вздохнешь с любовью, это ты? Отвечу нежно, да, я рядом. Забытой лаской обниму сквозь километры расстояний. Услышу нежное «люблю». Скажу на ушко «так скучаю». Люблю тебя до луны и обратно, твое солнышко. Передаем приветик нашему безумно дорогому Кириленко Никите. Всей семьей уже безумно соскучились. Напиши приветик, как ты, надеемся, все хорошо. А еще ждем, когда наконец-то сообщишь, когда сможем увидеться и обнять крепко друг друга. У нас все хорошо, сегодня целый день дождь, зато не жарко. Любим безумно и крепко обнимаем. Твоя семейка Кириленко. Доброго вечера! В программе «Шалом» и всем слушателям «Волны» желает Татьяна. Передайте, пожалуйста, Бармонтову Алексею, что я кутяночка, самая соскученная по нему и самая влюбленная в него. Передаю привет своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Мы очень скучаем по тебе, ты в наших мыслях каждый день, хотя между нами километры. Передаю море тепла, улыбок и самых лучших пожеланий. Очень любим и ждем. Твоя Анютик. Самое чудесное радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, привет моему роднулечке, сынулечке Аристарху. У нас все нормально. Я желаю позитивной недели и теплого окружения. Пусть только добрые мысли радуют тебя, мой любимый сын. Я люблю тебя. Летит приветик к любимому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, родители передают тебе самый нежный приветик и обнимашки. Мы очень сильно тебя любим. Береги себя. Целую, обнимаю. Твоя сестра. Передайте привет Карпову Вадиму. У нас все хорошо, мы скучаем, любим, обнимаем тебя, крестная и ее семья. А вот привет мужу Александру Мельто. Саша, ждем завтра, как обычно, пораньше, 10-11. Желаем хорошего вечера, Маша и Санечка. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуля, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Августовский шалом в эфире.
1: В эфире.

0: 19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом! Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Самый теплый привет передаю своему братику Барматову Алексею. Вчера собрала у свекрови помидор, пришлось закатывать. Я становлюсь как наша Оля. Обнимаем тебя, твои роднули из Слонима. Августовский дождливый привет моему самому хорошему Максимусу. Докладываю, все вопросы с Ульяной улажены, номера в 16.20 забрали. Едем в Грод, девочкам сюрприз, буду вплоть до четверга, потом сразу на дежурство. Все хорошо, жду момента, когда увижу тебя. Люблю безумно, твоя жена. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным летним вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Но пока послушаем Жасмин с треком «Какое счастье». Далее Унейл с культовым кавер-треком «Cause You Are Young». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Включайся.

0: Шабаш шалом. Вот за время музыкальной паузы прилетел еще один приветик. Передает Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. У нас все хорошо. Погодка не радует, поэтому уборка в гараже полным ходом. Любим и скучаем. Береги себя. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного, позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока!
1: Сделано в Беларуси.

последний раз. Сделано в Беларуси.

0: Выбрать время – значит сберечь время. А что сделано не своевременно, сделано понапрасну.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Зефир.

бока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околит, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

близкий в двух словах, не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе походу тоже. Может, просто не судьба.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.